В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий: никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Тачиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмай Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмай Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО.
Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки о

об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемой проблемы независимости Тайваня не существует. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотника в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
6: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
6: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
6: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
7: 面白いですね。
0: Вот что это значит.
2: 見て、この T シャツ。
1: Посмотри на эту футболку.
0: 見て – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», кисяцу – «футболка».
7: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
6: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
6: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
6: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь

0: постарайтесь запомнить ее целиком.
1: «Коре о кудасай».
2: «Коре о кудасай» означает «это, пожалуйста». «Кудасай» — это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «Коре о кудасай». Вас поймут.
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
3: «Коре о кудасай».
4: «Коре о кудасай».
5: «Коре о кудасай».
0: А теперь попробуйте сами.
6: «Коре о кудасай». «Коре о кудасай».
2: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
1: Коре, кавайи о мамори десу не.
7: Хонто, кавайи.
1: Коре мо ии десу не.
8: Соре ва энмусуби но о мамори десу. 800 йен になります.
9: Энмусу.
7: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
10: ミーアーのトラベルガイド。
0: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
2: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
0: Многие из них популярны среди туристов.
2: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
0: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
2: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции «Договора о нераспространении ядерного оружия». А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе

телефонной беседы. Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий. Никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Тачиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а 2 ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмай Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмай Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. 4 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что 2 из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО. Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу.
Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемой проблемы независимости Тайваня не существует. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотников в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто, кавайи, да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне», этот тоже. «И» в этой фразе еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: かわいいですね. かわいいお守りですね.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
6: 面白いですね.
0: Вот что это значит.
2: Мите, коно ти-шацу.
1: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – «футболка».
5: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
6: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
6: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
6: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください。
8: これをください。
9: これをください。
1: А теперь попробуйте сами.
6: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции «Договора о нераспространении ядерного оружия». А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий: никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Точиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмае Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава, недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмае Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО.
Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемой проблемы независимости Тайваня не существует. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотников в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.

0: 見て、この T シャツ。
1: 面白いですね。
2: Вот что это значит.
0: 見て、この T シャツ。
3: Посмотри на эту футболку.
2: 見て – это глагол смотреть. Миру в Т-форме, который обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает это. Тисяцу – футболка.
1: Омоширой десу не.
3: Забавное.
2: Это выражение также состоит из одного из и прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает интересный, забавный. Частица не добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
3: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
4: Омоширой. Омоширой десу не.
2: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
4: Оки. Оки.
0: Оки десу не. Оки десу не.
2: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
4: Такай. Такай.
0: Такай десу не. Такай десу не.
3: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
5: Коре о кудасай.
2: Коре о кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «коре о кудасай». Вас поймут.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: これをください。
7: これをください。
8: これをください。
3: А теперь попробуйте сами.
4: これをください。これをください。
2: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
5: これ可愛いお守りですね。
9: 本当、可愛い。
5: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
9: 恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
3: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
2: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
3: Многие из них популярны среди туристов.
2: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
3: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
2: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц.

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции «Договора о нераспространении ядерного оружия». А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий: никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Тачиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмае Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмае Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО.
Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемой проблемы независимости Тайваня не существует. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотника в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.

0: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
1: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: Давайте разберем диалог по фразам。
0: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
1: Этот амулет милый, правда?
0: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
1: Да, очень.
0: Там обращает внимание на еще один.
2: Коремо ии десне.
1: Это тоже.
0: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
1: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
1: Он стоит 800 йен.
0: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
1: Энмусу.
0: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
1: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
0: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
1: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
0: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
6: «каваи омамори»
1: – «милый амулет».
0: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «хонто кавай» – «да, очень».
1: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавай». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавай десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе еще одно «и» прилагательное.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
1: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
1: Вот что это значит.
7: 見て、この T シャツ。
0: Посмотри на эту футболку.
1: 見て – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это». Тисяцу – футболка.
8: 面白いですね.
0: Забавная.
1: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. «Омусирой» означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
0: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
6: Омосирой. Омосирой десу не.
1: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
6: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
1: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
6: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
1: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
9: これをください。
10: これをください。
11: これをください。
0: А теперь попробуйте сами.
6: これをください。これをください。
1: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
1: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
0: Многие из них популярны среди туристов.
1: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
0: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
1: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.
12: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение.

не со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий. Никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Тотчиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Тотчиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмай Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмай Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые токурю, используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на четвертой завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО. Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемые проблемы не

и независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотника в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц.

В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц. А также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий: никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Тачиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмай Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмай Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО.
Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемые проблемы независимости Тайваня не существуют. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотников в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримас.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито на декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
6: Мите, коно ти-шатсу.
7: 面白いですね。

0: Вот что это значит.
1: Мите, коно тишацу.
2: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это». Тисяцу – футболка.
3: Омоширой десу не.
2: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
2: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
4: Омосирой. Омосирой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
4: Оки. Оки.
5: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
4: Такай. Такай.
5: Такай десу не. Такай десу не.
2: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
1: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: これをください。
7: これをください。
8: これをください。
2: А теперь попробуйте сами.
4: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
1: これ可愛いお守りですね。
9: 本当、可愛い。
1: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
9: 縁結び、恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
2: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
2: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологии, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
2: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 18 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп призвал Иран пойти на уступки, отметив, что часы тикают. Японская полиция арестовала супружескую пару по делу об ограблении и убийстве. Непростые переговоры ожидаются по итоговому документу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил Иран, что время истекает, призвав эту страну пойти на уступки на пути к соглашению о прекращении войны. В воскресенье в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил: «Для Ирана часы тикают, и им лучше начать двигаться быстро, или от них ничего не останется». Американский новостной веб-сайт Axios привел слова Трампа, заявившего в ходе телефонной беседы: «Мы хотим заключить сделку. Они не там, где мы хотим, чтобы они находились. Им придется там оказаться, или они сильно пострадают». Этот веб-сайт также процитировал слова американских официальных лиц о том, что во вторник Трамп, как ожидается, созовет свою команду высших руководителей по вопросам безопасности в ситуационной комнате, чтобы обсудить варианты военных действий. Информационное агентство «Фарс», которое считается близким к иранским властям, в воскресенье сообщило о том, что американская сторона выдвинула 5 условий в ответ на последнее предложение со стороны Ирана. Агентство сообщило, что Иран требует прекратить войну на всех фронтах, в частности в Ливане, снять антииранские санкции, освободить замороженные иранские активы, возместить причиненный войной ущерб и признать суверенитет Ирана над Ормузским проливом. По сообщению этого СМИ, Вашингтон выдвинул 5 условий: никаких выплат компенсаций, никакого освобождения иранских активов, вывоз из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана, продолжение работы только одного комплекса иранских ядерных объектов и прекращение войны. Другое иранское СМИ отметило, что США, не предлагая Ирану никаких ощутимых уступок, хотят достичь путем переговоров того, чего не смогли достичь войной, а это заводит переговоры в тупик. Японская полиция арестовала супругов в возрасте 20 с лишним лет в связи с нападением со смертельным исходом на семью в префектуре Точиги к северу от Токио. Таким образом, число арестованных по этому делу выросло до 6 человек. Следователи полагают, что по крайней мере еще один человек давал указания подозреваемым. Несколько злоумышленников в четверг проникли в дом в городе Каминокава префектуры Точиги. Женщина в возрасте 69 лет была зарезана, а два ее взрослых сына получили ранения, когда вернулись домой после работы на ферме. Полиция в воскресенье арестовала 25-летнюю Такэмай Мию по подозрению в грабеже и убийстве. Арестованная родом из префектуры Канагава недалеко от Токио. Подозреваемая была задержана в номере бизнес-отеля в городе Йокогама, где находилась со своей 7-месячной дочерью. Ее муж, 28-летний Такэмай Кайто, был арестован ранее в этот же день в токийском аэропорту Ханеда, откуда он собирался вылететь за границу. Полиция полагает, что к делу причастна временно действующая анонимная преступная группировка. Такие группировки, так называемые «токурю», используют социальные сети для вербовки преступников. Четверо 16-летних старшеклассников из префектуры Канагава были арестованы по подозрению в грабеже и убийстве. Считается, что именно они совершили это нападение. Полиция сообщает, что двое из этих юношей учатся в одном классе. Следователи полагают, что арестованная в воскресенье пара давала указания этим учащимся. Переговоры по итоговому документу Международной конференции по ядерному разоружению, как ожидается, ждет нелегкий путь на 4-й завершающей неделе этого мероприятия. Обзорная конференция сторон договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля. Участники пытаются выработать итоговый документ на основе проекта, представленного в среду. В ходе обсуждений страны, не обладающие ядерным оружием, выразили недовольство тем, что ядерные страны не ведут переговоров по разоружению, к которым обязывает ДНЯО.
Отчасти это недовольство связано с истечением в феврале срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Это было единственное остающееся соглашение о ядерном разоружении между Соединенными Штатами Америки и Россией. В первоначальном проекте итогового документа говорилось, что конференция отмечает крайнюю тревогу, выраженную по поводу ударов по иранским ядерным объектам. Однако в представленном в среду тексте эти слова отсутствуют, что вызвало резкую критику со стороны Ирана. Другим поводом для разногласий стали формулировки об обеспечении безопасности Запорожской АЭС в Украине в условиях российского вторжения. Также оспариваются формулировки в отношении Израиля и Северной Кореи. Израиль не является участником ДНЯО. Северная Корея в одностороннем порядке объявила о выходе из этого договора в 2003 году. Вопрос состоит в том, смогут ли делегаты единогласно принять какой-либо документ в завершающий день работы в пятницу. Глава администрации Тайваня Лай Цинде обратился с просьбой о продолжении поставок американского оружия после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон может использовать эти поставки в качестве очень хорошего козыря в переговорах с Пекином. Лай в воскресенье написал в социальной сети, что Пекин усиливает военное давление вблизи Тайваня и назвал Китай главной причиной нестабильности и нарушения статус-кво в регионе. Лай подчеркнул, что народ Тайваня стремится защитить статус-кво и что так называемые проблемы независимости Тайваня не существуют. Он заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню и сотрудничество двух сторон в сфере безопасности являются ключевыми элементами в обеспечении регионального мира и стабильности. Трамп высказался о козыре в переговорах в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу после завершения его визита в Китай. В ходе своей поездки Трамп встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Коснувшись Тайваня, Трамп сказал в интервью, что у них сейчас есть кто-то, кто хочет обрести независимость, и они считают, что Соединенные Штаты их поддерживают. Он добавил, что хотел бы, чтобы все так и оставалось. Согласно сообщениям, в результате одного из ударов беспилотников в окрестностях Москвы погибли не менее 3 человек. В сообщении в социальных сетях в воскресенье губернатор Московской области написал, что при крупномасштабной атаке беспилотниками в 2 районах к северу от российской столицы погибли 3 человека. Он также сказал, что имеются раненые, а 1 человек остается под обломками, ведутся спасательные операции. На снимках, опубликованных губернатором, демонстрируется жилое здание с выбитыми окнами и поврежденной стеной, а также, по-видимому, здание, объятое пламенем. Удар нанесен после массированных ударов российских ракет и беспилотников по украинской столице на протяжении четверга на прошлой неделе. При этих ударах погибли 24 человека, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский в одном из видеообращений в пятницу заявил о необходимости реагировать на российские удары по украинским городам и деревням справедливым и ощутимым образом. Он добавил, что одобрил определенные форматы реагирования. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто, кавайи, да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне», этот тоже. «И» в этой фразе еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
6: 面白いですね。

0: Вот что это значит.
1: Мите, коно тишацу.
2: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – «футболка».
3: Омоширой десу не.
2: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
2: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
4: Омосирой. Омосирой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
4: Оки. Оки.
1: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
4: Такай. Такай.
1: Такай десу не. Такай десу не.
2: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
1: Коре о кудасай.
0: Коре о кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «коре о кудасай». Вас поймут.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: これをください。
6: これをください。
7: これをください。
2: А теперь попробуйте сами.
4: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
1: これ可愛いお守りですね。
8: 本当、可愛い。
1: これもいいですね。
9: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び、恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
2: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
2: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
2: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.